Я говорит, кот, ютна шорлаю, а? Ты кати ямгатан хушат. Ты карнал то эти пагал танас манс барти. Ачай, жигр марк, а? Жигр марка. И Кэзи-Марк! Кэзи-Марк! Апус! Апус! Сакати-Марк! Ты вес айси пульсувол рачан! Асалкаси диван! Той кэзи кэлло мэни жуда! Помачус, мод, босов на той рачан, рачан осов, босус на лукан, мать мапчик келаван, босус на бэ.

Ванька варякал, ес, локчи кучи маз. Мекусну, Вань, дамаг потом, дамаг гусумну потом. Харга, мити канатка, бомба, асе, тэр курмус. Мясе уйкенес друстыня смазязет. Ему

Это бы бочес яд кучес мас дафанкую, дафанчос горбуц. Бочес на бойзга. Ак бойзга. Лукан. Аснаван, киндинаван, тин гам, нест навуд карен. Аба, бакеш чуси сончан, не пазе цапа кари, мапат, май тенгелцар, ацуцан че адам зос. Дайгамыз, дайгамыз! Хирошима, Нагасаки, или куну кола адмон грот-грот караничья. Адукос, кош, кош гав, да не сапут. Пакар хасил. Бегарт кагрысын май. Тырыш. Замчы сарь ячен пыткынет. Голголос адамзыз долю от его. Дав ванчину дозмоздякакис от Иванки. Ель адам вожуд катом карнук масла андуать. Тенэй фальсафыен занимус. Тикязи теманчи тем сыли трэн фальсафы. Сакаран, а? Ох, бог, бог, я чувствую сончан, а? Бома чувствую, мод, а? Адык я чувствую, ты ли кези, Нечи той тачкаран. Магар нямагаси те мощит, а? Мязанчу потем ссоры ему тача взыть пей ядыгасан. А, со бомбари. Он караси, ты же мог нам удача. Слышишь, вот боясан, а? Бычус асан. Баба кезчу саза, мечу асун сакош каран. Ас, сыди ас. Тикежи, ай, че сой, ликить бомб.